0: Это та блюза.
1: Бро танцует на износ.
0: Это та блюза.
1: Бесси вам дает прогноз. Сейчас будет завоз, завоз. Выше руки, выше нос.
2: А это что?
0: Та блюза воз.
2: А ну-ка покати. Что?
0: Та блюза воз.
2: Повтори.
0: Та блюза воз.